0: Нравится, не нравится, моя красавица. Надо исполнять.
1: Надо, надо.
0: По-другому не получится. Да, да. Это не трек, а речь. Курбаёк.